0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секунд.

0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя экипа, своя приказ. Играй секунду.

0: Summer with Antenna.
1: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
2: Своя экипа, своя приказ. Играй сик.

0: This is Radio Antenna 5. Antenna 5 Radio Network.
1: Culture Beat на Antenna 5. Театр, фильм, изложби, промоции, музыка, шоу-бизнес. Culture Beat на Antenna 5.